0: نسیمی صبح، آرزوی نو، امیدی نو، زندگی نو و یک روزی نو.
1: میگویند از یک دیوانه پرسیدن. این شخص اصلا دیوانه نبود و بدتر دیوانه شد. از میگویم با کدام سبب دیوانه شد. مجنون هم میگویند. میگوید که کی رو بیشتر دوست میداری؟ دیوانه خندید و گفت که عشق هم رو. گفتند عشق چیست؟ گفت که عشق ندارم. خندیدند و گفتند برای عشقت حاضر چی کارها میکنه؟ دیوانه گفت نامردی و خیانت نمیکنم. دروغ نمیگویم و تنهایش نمیگذارم. با گفتن اگر عشقت تو را تنها گذاشت، بیوفایی و خیانت کرد، در این صورت چی خواهی کرد؟ دیوانه اشک ریخت و گفت که اگر با من این کارها را نمیکرد، یعنی دروغ و خیانت و بیوفایی نمیکرد، من حالا دیوانه نبودم. امیگونه هست دوستان گرامی، بعضن حالت های میشود که یک چیز سبب میشود انسان با قول خودش رو دوم میکند. خوب میگذاریم با تقویم روز و بعدا باز صحبت خش رو ادامه میدهیم.
2: Итак, друзья, напоминаю, сегодня 22 июля 2026 года. Перелистнем страницы истории, что же произошло 22 июля, кто родился в этот день и какие события изменили мир. Рассказываем прямо сейчас. 22 июля отмечается Всемирный день мозга, The World Brain Day, учрежденный Всемирной организацией неврологии. И также сегодня, кстати, вот этот день касается всех математиков и людей, кто вообще в этой сфере. Сегодня альтернативный день числа Пи. Его приближенное значение в виде дроби 22 седьмых было выведено Архимедом в III веке до нашей эры. А также число Пи часто приближенно принимают равным дроби 22 седьмых, что составляет примерно 3 четырнадцатых. А также, друзья, сегодня в Азербайджане день национальной прессы, а Эсватини сегодня отмечает память короля Сабуза. Перейдем к рубрике исторических событий. 22 июля 1099 году крестоносцами создано Иерусалимское королевство. Первым главой государства, защитником гроба Господня, избран герцог Бульонский. А в эту дату, в 1795 году, в Москве в имени граф Шереметьевых основан театр-дворец Останкино. Кстати, он по сей день продолжает свою деятельность. А также в этот день премьерой лирической драмы «Вельмира и Смелон» открылся крепостной театр. В 1910 году при пожаре в Ясной Поляне уничтожены рукописи Льва Толстого. Представляете, человек всю свою жизнь тратит на то, чтобы писать, на то, чтобы творить, и в одночасье просто это все сгорает при пожаре. Это очень страшно. В 1944 году основан Международный валютный фонд, а также в 1952 году принята Конституция Польской Народной Республики. В 1971 года в школах Торонто запрещена порка учеников. Кстати, это очень актуально, потому что во многих странах до сих пор ученики подвергаются физическому насилию со стороны учителей. Это неправильно. А также в 2002 году в Соединенных Штатах Америки объявлено о самом крупном за всю историю страны банкротстве. Эта процедура запущена в отношении скандально известной телекоммуникационной компании WorldCom, авуары которой насчитывают более 100 миллиардов долларов. Это просто баснословная сумма. За месяц до этого стало известно, что менеджеры фирмы скрыли убытки на сумму около 4 миллиардов долларов. Да, это, кстати, друзья, было очень громкое дело, касаемо экономики США. После этого акции компании обесценились, в результате чего WorldCom потерял еще около 70 миллиардов долларов. Это просто что-то. Позже мы перейдем к дням рождения.
1: Бале, амигуна аст. Ва, дустони гироми, мо аз баъд аз чанд лаҳза боз ба суҳбати хеш бармегардем. Мо чанд хабарҳои дигари ҷолиб ва бахшо ҳам дорем. Оло, як нафар дар ман ҳаст, ки ман хоҳиш дорам, ки дар ба сабукрави ман, худрави ман радио нас карда шавад, мо ҳатман мекунем ин корро.
2: Да, кстати, друзья, во многих электромобилях, да, нету радио?
1: Бале, бале, бале.
2: Это очень печально, подключайтесь.
1: Амидона Иштан, аммо аз мо дархост кардан, ки ҳамин чизро дар сабукрави мо ё ки дар мошини мо шумо насб кунед. Қабул аст, мо арчанд, намедорам, устон нестем.
2: Мы на полставку работаем.
1: Бале, хуб, так, намедорам. Лекин, барол, кушиш мекунем. Хуб, и амин эйлон кардан, има нам ба амин мақсад буд. Лекин, рақамхуи шумо ро, рақамхуи мошини шумо ро ман инжо намегзорам. Ягон хайрхо, агар дарьёд кушид, ман хатман рақамхуи шумо ро пешниҳод хоҳам кард. Хуб, баъд аз чанд лаҳза боз бармегардем.

0: мо бо ҳама содиқему накукор радиои тоҷикистон
1: бармегардем ба идомаи барномаи насими субҳ анхараш дар соати дуюми барномаи насими субҳ ки мустақиман пешниҳоди шумо мегардад дӯстони гиромӣ 2760-2760 ҳар лаҳза шумо метавонед ки бо мо тамос бигиред ва ҳамсӯҳбати мо низ бишавед як чиз аст як аслан баъзе инсонҳо мегӯянд ки барои як кореро тарк кардан ё ин ки барои як кореро анҷом додан намешавад ё ин ки наметавонам масалан субҳ аз хоб баравақттар хестам. Бисёр вақт мегӯянд ки не намешавад охи ё мушкилот зиёд аст ё кор зиёдтар аст хаста мешавем ё ки шаб масалан соат 12 ё 24 ё ки як шаб хоб мекунем хуб даҳо баҳонаҳои дигар як чанд вақт мешавад ки ман дар худ таҷриба карда истодам аслан мо оло метавонем ки аз таҷрибаи худ гоҳ-гоҳ баъзе чизҳоро бигӯем ба он хотире ки аллакай мӯи сарамон кам-кам сафед шуда
2: истодабаъзе
1: чизҳое аст ки аллакай мо таҷриба кардем гӯем хуб ва бубинед масалан шумо агар аммо иродаи қавӣ дошта бошед масалан мешавад ки соати 24 ҳам агар шумо хоб кунед субҳ масалан соати 4 ё ин ки 5 мешавад аз хоб хеста ва як табъи болида ҳам метавон ки дошт ин чизро як чанд рӯз ё чанд ҳафтаи охир амигуна таҷриба кардам аслан ман реҷаи муайян дорам ки то соати 24 як ин гуна беҳуда нагардам нанишинам барвақттар бояд истироҳат кард ва субҳ ҳам барвақттар аз хоб бедор шуд яъне ба инсон як воқеан метавон ҳамин корро анҷом дода ва бале энержи ҳам медиҳад ва бубинед масалан ҳамун энержӣ ки ҳаст мо омадем хуб суҳбат дорем ба қавли шумо бодрия
2: да я вам более того скажу я сегодня легла вот час время 7:22 я легла сегодня почти в 4 часа и сегодня через не знаю пару часов я вот проснулась хотя я спала 2 часа всего лишь
1: бале я не мешавад
2: конечно вот вы же видите я абсолютно энергичная бодрая
1: омаде да ва эфир омаде ва дар вақташ омаде ашан баъзеҳо гуфтанд ашан баъзеҳо смс равон кардан гуфтанд ки вақте ки исфандиёр ва томирис ба эфир дер меоянд ин аз хоболудии онҳо вобаста аст шунида истодаан ман медонам лекин мо ба ҳамин хотир ин далелро гуфтам ки
2: это неправда потому что каждый день друзья мы в 6 не знаю 40 мы уже в студии мы готовимся мы настраиваем всю техническую сторону поэтому да
1: ҳатто бубинед ки мо мебиёем баъзан вақт коргардон неста коргардон баъди мо меояд
2: ну потому как многие далеко живут это простительно да
1: бале вот бед ягон як ҳамин онҳое ки мегӯянд хоболуд ҳастед як 10-15 дақиқа дертар биён кани
2: Итак, друзья, я подготовила рубрику лайфхаков, которые очень полезны каждое утро, потому как доброе утро начинается не с понедельника и не с идеального настроения, как мы знаем, оно начинается с маленьких действий пошагово, которые мы выбираем сами. Пусть сегодня у каждого будет свой хороший старт и начинаем. Первый совет. Вставайте с первым будильником. Не откладывайте начало дня еще на 5 минут. Это
1: для меня. Бенивает. Я думаю, что в такие бары я суати моянда мемонет. Масалан, хозяй телефона мемонемко. баъзеҳо аз худашон дур мемонанд ё ки дар як хонаи дигарӣ мемонанд ин аллакай маълум аст ки ҳамун субҳ онҳо хистанӣ нестанд
2: да я вам более того скажу исфандиёр у меня 11 будильников последние 4 клянусь я вам после эфира покажу написано вставай-ка исфандиёр убьёт И когда я вижу вот этот будильник, я уже проспалась, потому что я понимаю, что у меня выхода, друзья, нету. Итак, второй совет. Откройте окно после пробуждения. Свежий воздух помогает быстрее взбодриться. Кстати, это верно. Потому что утром, ну, зачастую люди, которые просыпаются очень рано, успевают догнать свежий воздух, не загрязненные машинами и всеми такими моментами.
1: Хавои форуми фарқкунанда аст.
2: Да, да, да, очень прохладный воздух, он очень сильно бодрит. А также первые 10 минут посвятите себе без новостей, спешки и лишней суеты. Потому что мы привыкли, что первое, что мы делаем после пробуждения, мы лезем в телефон, начинаем скроллить ленту Инстаграма, ТикТока, Ютуба, неважно. И вот эти вот дофаминовые ямы, то есть гормоны, которые дарят нам вот это ощущение какой-то эйфории, это нам не нужно.
1: Ва бубинед, агар шумо аҳамият дода бошед, вақте ки мо ҳами вориди телефон мешавем, мақсад ҳамин гуна аст ки як кане бинам чӣ гап аст, ҳамин гуна ба ҳамин мақсад медаравем, леки вақте ки вориди телефон мешавем, як хабардор мешавем ки 45 дақиқа алакай паси сар шудааст ва ҳеч кор накарда алакай мо хаста мешавем, чунки ҳамин ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ бини 45% шояд аз ин ҳам зиёд хабарҳои негативӣ ҳастанд.
2: Очень много, да. Вообще, в принципе, в свете последних событий негативных новостей гораздо больше. Да. Поэтому, друзья, зачем начинать свой день с негатива, с каких-то нехороших, скажем, нехорошего вайба, да, на сленге скажу. А также, друзья, подготовьте одежду с вечера. Утром будет меньше решений и больше спокойствия. Это тоже верно.
1: Мали.
2: Потому что утром в попыхах время там, тебе нужно выходить к 7 часам, а в 6:40 ты ищешь левый носок и кофту. Это неправильно.
1: Ва боз медонен, як чизи бези бидам джиас, онҳои ки ойлдор астанд, хусан мардҳо, кам-кам ба тамбал мешаванд ки ҳама либосҳошро тайёр карда мемонанд. Вақте ки агар ҳамон фарзанд ё ки оила набошад, агар ба дигар ҷуроб кофта мегардед
2: дар ҷуроб. Вот я про это говорю. Левый носок надеваю, в попыхах убегаю и так. Добавьте в утро что-то приятное. Любимый напиток, музыка или короткая прогулка. Кстати, друзья, вот короткая прогулка, это сам, я не знаю, я считаю, что это самое то с утра. А также вот, кстати, то, что говорил Кайс Вандер, не начинайте день с плохих новостей. Сначала создайте свое настроение, потому что то, как мы закладываем старт своего утра, будет сопровождать нас на протяжении всего дня. Да, и скажите кому-то доброе слово утром. Хорошее настроение передается, то, о чем я говорила выше. Начинайте с самого важного дела, пока энергия на максимум. Мы говорили об этом, друзья, в понедельник, о том, что лучше с утра посвятить свою энергию чему-то, скажем, дельному. Если у вас есть какая-то сложная задача, лучше посвятить энергию этой задаче, и дальше уже все будет хорошо. Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно время. Режим помогает организму. У меня последнее время его нет абсолютно, друзья. Улыбнитесь себе в зеркало. Простой способ настроиться на позитивный день. Я постоянно улыбаюсь, потому что позитивная энергия – наше все. А также каждый рассвет словно напоминает нам, что жизнь продолжается. Впереди новые встречи, новые дороги, новые решения и новые мечты. И каким станет сегодняшний день, во многом зависит от того, с каким настроением мы его встретим, друзья. Также напоминаем, что вы на волне радио Таджикистан в нашей со Свандером компании программы «Насими суп». Мы Бали. Продолжаем.
1: Убали бармегадем бада с шиндан як сурут ба кисмат ва башой дигари бармай «Насими суп».

0: Друзья, мы снова с вами. Каждая дата хранит свои истории, и 22 июля не исключение. Давайте вспомним самые интересные события, связанные с рождением известных людей в этот день в разные годы. 22 июля 1934 года родился Луи де Фюнес, легенда французского кино, любимый миллионами зрителей за фильмы «Фантомас», «Большая прогулка», «Жандарм» из Сан-Тропе. Кстати, очень мой любимый актер, особенно там, где он играл, вот, я забыла совсем, прошу прощения, в фильме «Жандарм из Сан-Тропе». Вот эта картина, она просто потрясающая. А также в 1951 году, прошу прощения, родился Олег Газманов, эстрадный певец, поэт и композитор, народный артист России. Кстати, друзья, тоже очень талантливый исполнитель. А также в 1966 году, 22 июля, родился Иван Охлобыстин, советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Кстати, Иван Охлобыстин знаменит своей ролью доктора в сериале «Интернов». Я думаю, что вы помните. Он играл такого картавого, очень своеобразно циничного героя. А также сегодня родился Децл, рэпер, настоящее имя Кирилл Толмацкий, российский рэп-исполнитель. Сегодня 22 июля 1992 года в городе Гранд-Прейри, штат Техас, Соединенные Штаты Америки, родилась Селена Гомес. История Селены Гомес – это не только история о девочке из небольшого города в Техасе, о славе, но и о силе характера. Даже после серьезных испытаний она смогла вернуться к любимому делу и вдохновлять миллионы, а даже миллиарды людей. Ее мама, актриса Мэнди Тиффи, и отец Рикардо Гомес. Свое имя Селена получила в честь знаменитой мексикано-американской певицы Селены Кинтанильи. А также первую известность, насколько мы с вами помним, она получила в детстве благодаря шоу «Волшебники из Вейверли Плейс». Среди ее самых известных песен «Lose You to Love Me», «Come and Get It», «Hand to Myself» и «Calm Down» совместно с Рема, кстати, тоже известный.
1: «Calm Down».
0: «Calm Down», да, типа «Успокойся». А также она занималась продюсированием сериалов и фильмов, стала одной из самых популярных персон в медиа. Селена также стала успешным предпринимателем, потому как в 2020 году она запустила собственный косметический бренд Rare Beauty, который получил популярность во многих странах. И, конечно, все знают, что в 2017 году с Селеной произошла очень большая беда. Она перенесла пересадку почки, а донором стала ее лучшая подруга Франсия Райса. И, несмотря на трудности, она продолжила заниматься музыкой. И, насколько мы с вами знаем, она болеет системной красной волчанкой. Это очень опасная смертельная болезнь, друзья, потому как это аутоиммунное заболевание, когда клетки твоего организма уничтожают твой иммунитет. И, к сожалению, после этой болезни она очень много как бы лечилась, подвергалась различным терапиям, очень сильно поправлялась из-за принятия гормональных таблеток, препаратов, а также сейчас, слава богу, все более-менее. Просто мы хотели посвятить блок эфира этому человеку, потому как она очень сильно болеет. Но, несмотря на это, просто обратите внимание, насколько это сильный духом человек, и мы всячески должны учиться у таких личностей, потому как жизнь каждый день дает какие-то свои уроки. И эти уроки, к сожалению, не всегда очень позитивные и радушные, но жизнь продолжается, а мы идем вперед. А также, как я говорила ранее, сегодня День мозга. 22 июля во всем мире отмечают Всемирный день мозга. Эта дата учреждена Всемирной федерацией неврологии, чтобы напомнить каждому человеку о важности здоровья мозга и профилактики неврологических заболеваний, а также несколько интересных фактов. Мозг составляет всего около 2% массы тела, но потребляет примерно 20% всей энергии организма. В мозге человека около 86 миллиардов нейронов, которые постоянно образуют новые связи. Господи, 86 миллиардов, представляете? И мы каждый день много очень стрессуем, нервничаем, тем самым уничтожаем нейроны, которые, к сожалению, не восстанавливаются.
1: Базан ва кӯдакҳоро мо мебинем ки зиёд ҳаракат мекунанд, мегӯянд, механданд, масалан суръатҳо. Ин аз он аст ки ҳоли ҳамон системаи асаби онҳо гӯем ба мисли мо иншоф наёфтааст.
0: Да, отчасти да, но дети в принципе очень энергичные, потому как у многие дети не болеют чем-то, слава богу, а у больше поколения взрослых, скажем, больше количество подвергаются различным негативным фактором и болеют, и соответственно мало энергии, мало подвижности, и это тоже как бы
1: имеется. Базамак, а мы говорим, что это шават, ки мы амун бемори, что это ки нау хоруч карда истода, ас, ёки агон мушкилот мы хози на дорем, аму дар асаб мон, дар системе гуем асаб, аму чизиро аз будаш зиотар тасаур мекунем.
0: Да, да, да, да. И, кстати, вы знаете, друзья, говорят, что наш мозг, даже вот у самых умных, грамотных людей, интеллектуально очень высокоразвитых, наш мозг работает, говорят, всего лишь на каких-то там 30%. И говорят, что когда человек умирает, после смерти бывает 7 минут, 7 минут, где сердце, нет, где сердце все еще не осознает как бы вот этот вот этап смерти. И мозг работает не на 100%, а на 120-130%. И перед твоими глазами просто как кинолента из самых счастливых моментов. Это научно доказанный факт. Поэтому есть такая тематика как бы в романтике, да, в отношениях, что я тебя люблю настолько, ты как мои 7 минут. А потом девушка спрашивает, что за 7 минут? Говорит, ну, 7 минут после смерти, когда мозг вспоминает самые любимые и потрясающе радостные моменты
1: жизни. Муваҷҷиҳи марг ҳастан, 7 дақиқа мо вақт дорем, ман боҳо суҳбат
0: кунам. Нет, он уже умер, но мозг не воспринимает этот факт наступления смерти. И вот этот вот момент 7 минут, да, то есть очень известно. И, конечно, для хорошей работы мозга важны полноценный сон, физическая активность, балансированное питание и постоянное обучение, друзья. Так что Всемирный день мозга 22 июля – отличный повод дать ему полезную нагрузку, прочитать несколько страниц книг, решить головоломку, выучить новое слово или просто хорошо выспаться, ведь здоровый мозг – это основа хорошего самочувствия и активной жизни.
1: Бале. Хуб, ташакур. Вахан, як хабару Делахой Джолеб ропешниот кадет, ва дарузгори Селена Гомес, вахан муро бар он водор мекунат ки инсон дар хама гуна мушкилот бояд ки қавӣ бошад, устувор бошад. Агар касбу кори хешро дуст дорад, ӯ метавонад ки ба муваффақият бирасад. Хуб, дӯстони гиромӣ, баъд аз чанд лаҳза мо боз бармегардем ба бахшҳои дигари барномаи Насими Субҳ.

0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Файду Мукиме с выпуском новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Между Таджикистаном и Монголией будут налажены международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов. Устранение последствий серии в Рушане находится под контролем правительства Таджикистана. Доходы Таджикистана за первое полугодие исполнены на 114%. Во Франции с сентября детям младше 15 лет запретят создавать аккаунты в социальных сетях. Перейдем к основным новостям. Республика Таджикистан и правительство Монголии подписали соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Об этом говорится на пресс-центре Министерства транспорта Республики Таджикистан. Документ предусматривает создание правовой основы для осуществления международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов между двумя государствами, а также транзитных перевозок через их территории и перевозок в третьи страны. В рамках соглашения также предусмотрено создание совместной комиссии, задачами которой станут координация реализации его положений, рассмотрение практических вопросов, связанных с осуществлением международных автомобильных перевозок и урегулирование возможных споров. Компетентными органами по реализации соглашения определены со стороны Республики Таджикистан – Министерство транспорта Республики Таджикистан, а со стороны Монголии – Министерство развития дорог и транспорта Монголии. 20 июля в результате схода селевых потоков в селах Барушон и Дехрушон Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области повреждено 40 жилых домов граждан. Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан. Согласно предварительной информации комитета, в селе Барушон 10 домов полностью разрушены, 6 домов получили частичные повреждения, а 14 домам причинен незначительный ущерб. В селе Дехрушон 4 дома получили частичные повреждения, 6 домам причинен незначительный ущерб. Всего в результате стихийного бедствия пострадали 198 членов семей. Было отмечено, что жилые дома жителей, пострадавших в результате стихийного бедствия, будут полностью восстановлены по поручению и указанию президента Республики Таджикистан. До завершения строительных работ владельцы домов закреплены за областными и районными управлениями и учреждениями Рушанского района. На основании поручений главы государства ответственным лицам поставлена задача в течение одного месяца построить для пострадавших жилые дома. С учетом положительной динамики развития отраслей национальной экономики в 2026 году общий объем доходов государственного бюджета по итогам первого полугодия

0,7%. В результате чего в бюджет поступило 19 миллиардов самани. В первом полугодии текущего года план по доходной части местных бюджетов выполнен на 115%. Общий объем поступлений составил 8,3 миллиарда самани. В первом полугодии 2026 года в Таджикистане зарегистрировали 42 брака граждан страны с иностранцами и лицами без гражданства. Об этом сообщили на пресс-конференции министра юстиции Таджикистана Музафар Ашурион. За аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 58 таких браков. Таким образом, их число сократилось на 16. Министр также сообщил, что в первом полугодии 2026 года в Таджикистане зарегистрировали 3526 разводов, что на 591 случай меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, после расторжения брака 3111 несовершеннолетних детей остались жить в неполных семьях. Это на 521 ребенка меньше, чем годом ранее. Как ранее сообщили в Комитете по делам женщин и семьи, за 6 месяцев в стране зарегистрировали 27 563 брака, на 2793 меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Еще 141 брак был заключен по решению суда о снижении брачного возраста. Несмотря на снижение числа разводов, в Комитете отметили, что проблема распада семей остается одной из наиболее актуальных. 21 июля по завершении встреч и переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Монголией состоялась церемония обмена новыми документами о сотрудничестве, в том числе меморандумом о взаимопонимании между Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан и Министерством культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии о сотрудничестве в сфере молодежной политики и спорта. В соответствии с положениями меморандума, сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям. Обмен опытом между молодежью двух стран в сфере молодежной политики и спорта. Развитие культурных компетенций, организации спортивных соревнований, мероприятий и фестивалей, а также развитие спортивной инфраструктуры. Для обеспечения эффективной реализации положений меморандума предусмотрено создание совместного комитета, который будет осуществлять координацию совместной деятельности, разрабатывать совместные программы и рассматривать ход реализации инициатив. Заседание совместного комитета будет проводиться в Таджикистане и Монголии. В Таджикистане по состоянию на 1 июля 2026 года на учете органов социальной защиты составили 876 980 пенсионеров. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам первого полугодия сообщил директор агентства социального страхования и пенсии при правительстве Республики Таджикистан. По представленным данным, среди получателей пенсии 152 565 человек являются инвалидами, 11 427 – детьми-сиротами, получающими пенсию по случаю потери кормильца, а 17 121 человек относятся к ветеранам. Кроме того, пенсии получают 507 участников Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а также 20 506 граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Как сообщил директор агентства, в республике насчитывается 259 пенсионеров в возрасте старше 100 лет. Из них 136 человек проживают в Хатлонской области, 80 в городе Душанбе и районах республиканского подчинения, 42 в Сагдейской области и 1 в Горно-Бадахшанской автономной области. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан организовал спасательную операцию для группы туристов из России, один из участников которой получил травмы во время прохождения горного маршрута. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики. По данным ведомства, 18 июля в Центр управления кризисными ситуациями комитета от координатора туристической группы Сергея Насеткина поступило сообщение о происшествии. Во время спуска группы из 5 граждан Российской Федерации с перевала Турамис-1 один из туристов упал и получил различные телесные повреждения, включая травмы головы и ног. Согласно информации комитета, в настоящее время группа находится на туристической базе на поляне Москвина, расположенной на высоте 4200-4300 метров над уровнем моря. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Он находится под наблюдением. Для обеспечения безопасности туристов, включая пострадавшего, комитет провел необходимую координацию с руководителем группы. Эвакуация туристов вертолетом с поляны Москвина запланирована на 24 июля. Перейдем к зарубежным новостям. Франция с 1 сентября 2026 года начнет поэтапно вводить запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон после того, как соответствующий закон был одобрен парламентом. По словам Макрона, новый закон стал важным шагом вперед. Законопроект был принят Национальным собранием Франции большинством голосов. Его поддержали 279 депутатов, против выступили 81 парламентарий. Ранее документ также получил одобрение Сената. Ограничения будут вводиться поэтапно.
С 1 сентября 2026 года детям младше 15 лет запретят создавать новые аккаунты в социальных сетях. С января 2027 года действие закона

0: распространится и на уже существующие учетные записи. В начале июля сообщалось, что Европейская комиссия намерена представить инициативу о введении единых возрастных ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними во всех странах Европейского Союза. Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может объявить об этой инициативе 16 сентября в ходе ежегодного обращения о положении дел в Европейском Союзе. Самая успешная шахматистка в истории, международный гроссмейстер Юдит Полгар, отказалась баллотироваться на пост президента Венгрии. Об этом 21 июля она рассказала на своей странице в Facebook. Выяснилось, что премьер-министр страны Петр Мадьяр предложил 49-летней шахматистке стать кандидатом на высшую государственную должность. «Считаю инициативу выдвинуть меня на пост президента республики величайшей честью в своей жизни. Я чрезвычайно благодарна за это. Однако я не готова взять на себя историческую ответственность за объединение наций», – написала Полгар. Петер Мадьяр отреагировал на решение Юдит Полгар в видеосообщении также в социальной сети Facebook. «Спасибо за то, что вы сделали для Венгрии. Думаю, от имени многих миллионов венгров могу сказать так. Пусть в иной роли, но и в будущем мы рассчитываем на вас». С 20 июля в Венгрии прекратились полномочия президента Томаша Шуока. Временно обязанности главы государства исполняет председатель парламента Агнеш Форстхофер. В течение 30 дней парламент должен избрать нового президента республики. В Великобритании 13-летний подросток перенес инсульт и 19 микроинсультов после обычного падения с батута. Причиной опасного состояния стал разрыв сонной артерии, вызванный ударом. О жутком инциденте сообщает Mirror. По данным издания, родители подростка Энди и Шанталь Ширс рассказали, что через неделю после падения с батута нашли сына в полубессознательном состоянии на полу в ванной. Мальчика трясло, левая сторона лица отвисла, он не мог пошевелить левой частью тела, речь его стала невнятной. Родители обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали у ребенка инсульт. Они объяснили, что после сильного удара у него произошел разрыв сонной артерии, что вызвало образование тромба. После госпитализации Рубен Ширс перенес еще 19 микроинсультов, говорится в публикации. В больнице мальчику сделали операцию, которая продлилась 4 часа. Врачи удалили два тромба, один из которых составлял 2,5 см в длину. Подросток провел 5 недель в больнице и вернулся домой. Благодаря помощи врачей он смог полностью восстановить возможность двигаться, однако до сих пор жалуется на повышенную утомляемость и замедленность речи. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.
1: Радио Таджикистану дарнуя и дарвоз руи семауч 82.5 FM, 108.5 FM ва 104.5 FM метаунет бишнавид.
2: Ваҳдати миллӣ волотарин дастоварди миллати тоҷик, рамзи сулҳу субот

0: Гриша.
1: На. Бисьёр ам на. Митя, хеле замангес, дили кастро об мекунат. Яша. Ягон оанги шуёх навас, огринат хеле замангес, дили кастро об мекунат. Огринча матап хона неку, имрез ид аст.